0: commercial free.
1: This is the all-new Jams 95.7.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».